Для Илюшина будет. Пою я. Это увертюра. Еще увертюра. Очень долгая увертюра.